0: Здравствуйте, Савинер.
1: Здравствуйте, Савинер.
0: Издите, Савинер.
1: Издите, Савинер.
2: Лайда соло о лакитау.
3: Лайда соло о лакитау.
2: Илья ото иса.
3: Илья.